притом ты сам. Заглянул очи твоих ярких, где чувство на лапу лакар.